0: Это спонсор — бассейн спорткомплекса «Шериф». Для тех, кто заботится о своем здоровье, есть отличное предложение. Это спа-услуги.
1: Там можно посетить инфракрасную сауну, бассейн или мини...

Filter FM. Новости на Интер ФМ. В республике 10 часов. Здравствуйте. Несколько аварий произошли утром в Тирасполе. Одна на выезде, вторая в районе 14-й школы. У машин царапины, никто не пострадал. Трое тираспольчан, причастных к схеме телефонных мошенников, предстали перед судом. Следствие установило, что в июне один из обвиняемых через Telegram получил предложение о быстром заработке. Согласился. В тот же день мошенники позвонили пожилой жительнице Тирасполя и сообщили, что ее внучка якобы стала виновницей серьезного ДТП с пострадавшими. Нужны деньги на лечение, чтобы избежать уголовной ответственности. Злоумышленники убедили пенсионерку отдать все сбережения. В итоге они получили 100

долларов и 39 тысяч рублей. Дело передано в суд. К другим темам. Какой должна быть школа, чтобы в ней хотели учиться дети, и что о Приднестровье знают в России и за ее пределами? Об этом президент Вадим Красносельский поговорил с приднестровскими школьниками, которые вернулись с молодежного форума в Екатеринбурге. В ходе встреч, лекций и мастер-классов ребята думали над заданиями и проектами школы будущего. Один из них – «Здоровая школа». Об улучшении качества питания детей. «Это залог здоровья», – сказал Вадим Красносельский. Президента участники международного форума поблагодарили за поддержку. Молодежи. Глава государства, в свою очередь, пожелал ребятам ничего не бояться и настойчиво идти к своей цели. Приднестровскому госуниверситету сегодня 96 лет. За эти годы он стал альма-матер для многих поколений ученых, преподавателей, студентов и выпускников, чьи знания, труд и профессиональные успехи вносят значимый вклад в развитие республики, отметила в поздравлении ректор ПГУ Лариса Скидская. Она пожелала всему университетскому сообществу успехов, научных и образовательных достижений и дальнейшего процветания. И о погоде. В Тирасполе 13 градусов тепла. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился.
2: Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
2: я хочу передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер ФМ слушала. Хорошее начало.
1: На календаре уже 1 октября, а значит, осень прямо идет полным ходом. Одна треть уже прошла, осталось впереди еще две. Но если сентябрь, он больше относится, мне кажется, чаще в последнее время к лету, потому что он более-менее теплый, то вот уже октябрь и ноябрь, они как-то делят собой, между собой вот эту осеннюю пору, переходящую в зиму.
2: Да, так и есть. Еще у нас бабье лето же, по идее, должно быть впереди, там, когда в середине октября примерно. Потому что, может быть, оно уже было, мы его пропустили. Ну, как обычно, вот почему говорят, что это бабье лето? Потому что появляется такая паутинка, очень тонкая, такая вот белесая паутинка, и она похожа на женские волосы. И поэтому, и вот когда появляется такая паутинка, тогда считается, что бабье лето начинается. То есть в каких-то регионах в России оно, может быть, раньше начнется, в середине сентября его уже закончилось. У нас, может быть, оно позже начнется, это бабье лето. Может быть, оно уже сейчас идет, просто мы не замечаем из-за того, что на улице довольно-таки тепло. Потому что плюс 21 градус, это, конечно, не плюс 30, но все равно это теплая погода, особенно днем, когда солнышко прогревает.
1: Ну, будем надеяться, что это тепло с нами сохранится еще на какое-то время, потому что, ну, не хочется как-то в зимнюю вот эту атмосферу врываться. Но в целом мы проходим это каждый год, поэтому ничего удивительного. Это,
2: уже обещают, что придет какой-нибудь там Эль-Ниньо,
1: так
2: жесткий, вот буквально в несколько лет вот ближайших, и будет у нас жара такая, какой мы еще не видели, и надо будет к ней привыкать.
1: Опа.
2: Каким-то образом.
1: Неожиданно. Ну, поглядим, увидим. Главное, чтобы все это время нас сопровождала хорошая музыка, она у нас есть, так что вы тоже от приемников далеко не уходите.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
2: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-5008.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина Юск в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Устали от условий на минималках?
7: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Самое время сказать вам, что на часах 10:48, и значит, нам пора с вами прощаться. Прощаться буквально до завтра. Если вдруг ваше настроение еще не поднялось, то мы скажем, что сделали все, что смогли. Ну, а совсем скоро придут наши коллеги и продолжат эфир.
2: Ну, есть еще одна приятная информация про завтрашний день. Завтра пятница, если вдруг вы забыли, а это означает, что скоро выходные. Как мы посмотрели по прогнозу погоду, обещают они быть хорошими, не дождливыми, не слишком жаркими, но и уже не слишком холодными. Плюс 20-22 градуса. Вполне себе комфортная температура для прогулок. Друзья, всем всего хорошего и до завтра.

0: Интер ФМ. Да, танцы под дождем, и мы с тобой вдвоем, о любви поем, мы ее найдем. Новости на Интер ФМ.
1: 11 утра в Тирасполе. Здравствуйте. Таможенные органы Приднестровья отмечают сегодня 34-ю годовщину образования. С профессиональным праздником сотрудников поздравил президент. Формирование таможенных органов в 1992 году стало важным шагом на пути к обеспечению экономической безопасности Приднестровья, отметил Вадим Красносельский. Внедрение в работу ведомства новых технологий, развитие и модернизация позволили не только повысить эффективность таможни, но и способствовали укреплению государственности. В ГТК работают настоящие профессионалы, отметил президент и поблагодарил сотрудников за службу. К другим темам. Квартира горела в столице ночью. Соседи почувствовали дым, позвонили на линию 101 и сами вышли на улицу. Дома пожарные никого не обнаружили. В квартиру попали через окно. Пожар ликвидировали в течение получаса. В результате сгорел диван. Мебель повреждена, соседняя комната закопчена. Причина пожара устанавливается. В Молдове сегодняшнего дня газ вырос в цене на 29%.

процентов отопления до 70%. При этом власти не исключают, что тарифы на природный газ и тепловую энергию могут снова вырасти до конца года на фоне продолжающегося роста цен на международных рынках, пишут молдавские СМИ. Продолжаем выпуск. «Мы – приднестровский народ». Конкурс с таким названием стартовал в республике. Это поручение президента. Ежегодно его будут проводить среди школьников и студентов. До 30 апреля они будут исследовать и представлять культурное наследие народов Приднестровья. Участникам предлагается показать культуру одной из общностей, раскрыть ее историю, традиции одной из общностей. В Приднестровье живут украинцы, молдаване, русские, болгары, гагаузы и много других национальностей. И о погоде. В Тирасполе +14. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Ищите в магазинах вашего города.
1: Интерактивная игра от IDC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC. Всегда на связи.
2: Агрофирме в селе Суклея требуются работники на сбор фундука и грецкого ореха. Телефоны для справок 37-01-115 и 779-61-104.
3: Реклама на Интер-ФМ.
4: Знаешь, давно хотел тебе сказать...

0: Не знаешь, как поступить? Карты Таро не дают ответа. Гадалка переехала в другой район. Спроси у книги.
1: По утрам в шоу «Хорошее начало» гадаем по книге дня. Мы знаем, как сделать утро интересным.

0: Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетело?
2: Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала. Там сейчас акция.
1: Вау, я тоже хочу.
2: Так позвони в студию загара «Санстудио» 4-5-3 и запишись.
1: Погоди, а это обязательно?
2: Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее. Лежишь как на пляже.
1: А если я вертикальную хочу?
2: «Санстудио» 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия загара «Санстудио» в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
3: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Вот я попал, его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
2: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, в кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
3: Агрофирме «Всиле Суклея» требуются работники на сбор фундука и грецкого ореха. Телефоны для справок 37-01-115 и 779-61-104.
4: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты – Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
5: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: 13.44, друзья, на студийных часах у нас тут в самом разгаре программа «По вашим заявкам». Мы заходим в Вайбер и пишем, кому привет и что хотим послушать на 107.7. Денис передает привет Кате, Крис и Лене, и песню никакую не заказывает. Это делает Ольга. Ольга на связи. Так, друзья, Интер, поставьте, пожалуйста, «Цой лето». Ага, я хочу, чтобы мир был на земле. И куча-куча всяких добрых смайликов. Ольга, все видим, все читаем. Цоя нашли. Лето специально для вас. На 107.7.

0: Твои глаза.
1: Можешь лучше? Докажи! В утреннем шоу «Хорошее начало» проснись и пой на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 2 часа дня. В эфире новости. В столице перекроют с понедельника улицу Правды. До 13 октября там будут менять асфальт. Проехать нельзя будет от Федько до Карла Липнихта, сообщает госадминистрация. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут. Житель Протигайловки спас соседа из огня. Он заметил черный дым из окон дома, сразу вызвал пожарных и сам поспешил на помощь. В доме были двое мужчин. Один выбрался, а вот хозяин оставался внутри. Спал в комнате, где уже бушевал огонь. Сосед вошел, разбудил и вытащил. Помощь врачей 41-летнему хозяину дома не понадобилась. Потушили все пожарные. Комната выгорела полностью, остальные закопчены. Причиной возгорания предварительно стала непотушенная сигарета. Айфон украли у 20-летнего тираспольчанина. Парень тренировался на городском стадионе и оставил свои вещи на скамейке. Не обнаружив мобильника, сразу пошел в милицию. Оперативники за час с помощью геолокации установили, где и в чьих руках гаджет. Задержали 16-летнего подростка. Он понесет ответственность за кражу. Айфон вернули владельцу. Другим темам. Розыгрыш ко дню автомобилиста запустили компания «Шериф» и магазины «Тиравто». Разыгрывают химию для автомобилей и устройство для запуска аккумулятора. Оно особенно пригодится зимой. Еще повербанком можно зарядить телефон или ноутбук и даже подкачать колеса. А компания «Шериф» подарит водителям наборы косметики. Еще 3 победителя получат по комплекту автохимии. В нем всевозможные средства для ухода за машиной как снаружи, так и внутри салона. А еще очиститель для двигателя без щелочи и чернитель для шин. Для участия в конкурсе нужно до 22 октября купить товары на 500 рублей в любом супермаркете «Шериф» или магазине «Тиравто». Чек зарегистрировать на сайте компании. Победителя определят случайным образом 23 числа. Заморозки на почве прогнозируют на эту ночь гидрометцентр. В утренние часы по северным районам местами на почве будет до минус 2. Объявлено штормовое предупреждение. А сейчас в Тирасполе плюс 21. Это были новости. Слушайте нас и будьте в курсе событий.

0: Брейк! Брейк!
1: Кофе-брейк.
2: Кофе-брейк, друзья. Игра прямо сейчас начинается. Напомню, что насладиться вкуснейшим кофе теперь можно круглосуточно. Кофейня BFC не закрывает свои двери, чтобы ваше настроение было отменным в любое время суток. Лучше по-настоящему бодрящий кофе в фотолокации для вашего Инстаграма. Релакс-зона с игровыми приставками, ну и атмосфера, нам уже звонят, которую заслуживает каждый. Напомню, адреса: переулок Труда 7/1 и Юности 45, кофейня BFC. Откройте кофе по-новому, друзья. Звоните прямо сейчас 6177. Поехали!

0: Брейк! Брейк!
1: Кофе-брейк.
2: 14 часов 21 минута, друзья, на студийных часах. Кофе-брейк прямо сейчас. Напомню, что спонсор игры – кофейня BFC. Насладиться вкуснейшим кофе можно круглосуточно. Кофейня BFC не закрывает свои двери, чтобы ваше настроение было отменным в любое время суток. Адреса: переулок Труда, 7/1, Юности, 45. Кофейня BFC. Откройте кофе по-новому. Михаил на связи. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ох, вы знаете, каждый раз, когда вы нам звоните, я думаю, Михаил должен быть моим коллегой. У вас такой красивый голос.

0: расскажите еще раз.
1: Спасибо.
0: Ух. Ну все, я умолкаю. Михаил, значит, смотрите, у нас игра, так, не сказала про приз. BFC Mystery Box и напиток. В бокс входит свитшот, футболка, кружка, спортивный стакан. В общем, такой серьезный приз, достойный. Давайте играть. Так, значит, что общего? Что вообще это? Телевизор, кондиционер, микроволновка, холодильник.
1: Электроприборы.
0: Абсолютно верно. Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Том Круз, Роберт Дауни-младший, Джонни Депп. Это кто?
1: Актеры.
0: Абсолютно верно. Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Галилео Галилей. Каким образом они оказались в нашем эфире? Почему мы о них вспомнили? Они у нас кто?
1: Они у нас ученые.
0: Кот ученый. Абсолютно верно. Второй вопрос. У меня написано «Отгадай предмет». Окей. Так, я называю части, а вы, Михаил, догадываетесь, к какому предмету они принадлежат. Мне коллеги написали такой вот список. Ножки, сиденья, спинка.
1: Наверное, это стул.
0: Это стул, на нем сидят. Линза, вспышка, кнопка.
1: Это фотоаппарат.
0: Да, сейчас вылетит птичка. Стетоскоп, халат и маска.
1: Это доктор.
0: Доктор Айболит. Так, третий вопрос. Смысловые ряды. Значит, я называю слова. Вы догадаетесь, какое будет четвертое? Лето, осень, зима.
1: Весна.
0: Да, Земля, Марс, Юпитер.
1: Планеты. А, Земля.
0: Что там еще у них там было?
1: Марс, Юпитер, Венера, Сатурн,
0: хорошо.
1: Солнце.
0: Все принимается. Я считаю, можно уже и поаплодировать. Хватит мучить, Михаил. Михаил, кому приветы?
1: Да. Приветы всем, кто на волне, всем, кто слушает радио.
0: Так, ну вот как вас, люди, которые вас знают, они должны узнать? Вот пароль какой-то, такое кодовое слово, чтобы все поняли, что это тот самый Михаил.
1: Еще не придумал.
0: Это уже, друзья, от следующей серии. Михаил, огромное вам спасибо за игру. За эфиром расскажу, как получить свой приз. Ну а пока говорю, что лучший по-настоящему бодрящий кофе, фотолокации для вашего инстаграма, релакс-зоны с игровыми приставками, атмосфера, которую заслушивает каждый, это у нас кофейня BFC. Кофейня BFC, откройте кофе по-новому. Адреса записывайте. Переулок Труда, 7/1, Юности, 45. Все это в Тирасполе. Вот такая у нас игра. Кофе-брейк. Что же дальше? Что же дальше? New Hope Club. На очереди Стас Пьеха. Приготовиться.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Агрофирме в селе Суклея требуются работники на сбор фундука и грецкого ореха. Телефоны для справок 37-01-115 и 779-61-104.
3: Устали от условий на минималках?
4: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Сережка Лазарев, хорош-хорош, прощальный поцелуй на 107.7. Никаких прощальных поцелуев, друзья, только воздушные напоследок. Марианна Логинова, прощаюсь с вами, друзья, до завтра. Спасибо, что были вместе с нами здесь на 107.7. Завтра закрываем рабочую неделю. Встречаемся где-то в 15.15, 15.17. Буду я, будет Эльдар. Конкурсы, подарки, призы, все обязательно будет. Поговорим о кино, построим планы на предстоящие выходные. В общем, будет интересно. А пока... Ух, вы слышите? Вы слышите? Это Мадонна появляется в эфире. Ну, а я умолкаю, потому что очень-очень люблю эту дамочку. Вам прекрасного дня, отличного настроения. Пока!

0: накидка, подача на ближний удар! Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12.15 на Интер-ФМ.

отмечать юбилей 125 лет. В капсуле рассказ о нашем времени, какой была наука и жизнь университета. ПГУ свой день рождения отмечает большим форумом «Научная волна».

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: Что ж, друзья, в такие осенние деньки, как правило, здорово днем проводить на улице. Но как только начинает холодать, хочется укутаться в домашний плед и посмотреть хорошие фильмы всей семьей. И на телеканале ТСВ, как правило, найдется парочка хороших кино. Какие именно нас ждут сегодня, сейчас и обсудим.
0: Глаз не отвести.
3: Скрытые фигуры и драматичный сюжет, который можно увидеть на своих экранах в 20.30. Это финалист, получивший «Оскар» в 2016 году и был создан на материале биографии реальных женщин. Кино создано по-голливудски мягко. Оно не превращается в тяжелую, мучительную драму, хотя рассказывает о жестокой несправедливости. Он не только показывает их достижения, но и дает увидеть, откуда берется их решимость, достоинство, упрямство, дружба и понимание, что право быть в комнате иногда оказывается сложнее самой работы. Включайте телевизоры в 20.30 и узнайте историю женщин, чьи имена долго оставались в тени, хотя именно они помогли двигать историю вперед.
0: Не забудь про попкорн.
3: В 23.30 смотрим «Искусственный интеллект». Доступ не ограничен. Это история Майка Ригана и его семьи, построенная на последних достижениях искусственного интеллекта, а его «Умный дом» — настоящее произведение технического искусства. Когда Майк пытается прекратить зашедшие слишком далеко отношения своего IT-специалиста Эда с юной дочерью, жизнь Ригана и его семьи оказывается под угрозой. Они попадают в ловушку созданных Риганом умных технологий, которым теперь управляет безумный гений Эд, вовлекая Майка в опасную и непредсказуемую игру. Как все это обернется, узнаем уже сегодня. Подведем итоги. В 20.30 смотрим «Скрытые фигуры», а в 23.30 «Искусственный интеллект. Доступ не ограничен».

3-4. Ноги шире. Утренняя разминка в шоу «Хорошее начало». Делаем шаг в сторону спорта. Подарки для крепкого здоровья и хорошего настроения. Не пропусти. Закончили.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Тирасполе 5 вечера. Григориопольский союз женщин отмечает свое 35-летие. Одна из самых активных общественных организаций Приднестровья была в числе тех, кто боролся за независимость республики. Его участниц поздравил с юбилеем вице-премьер Виталий Нягу. Вручая награды, он отметил, роль женщин в становлении Приднестровья переоценить невозможно. Григориопольский союз женщин возник в сентябре 91-го. Это был ответ на арест Кишиневым первых приднестровских депутатов. Женщины Григориополя перекрывали железную дорогу, занимались доставкой продуктов для ополченцев. Вместе с жительницами других городов выходили на передовую без оружия, выстраиваясь в живые щиты. В Григориопольском союзе женщин сегодня 120 человек. Они активно участвуют в жизни района, помогают ветеранам и многочисленным.

многодетным. К другим темам. Два пешехода в один день попали под колеса. Обоих отвезли в больницу. В Рыбнице авария произошла рано утром. Пенсионера на переходе сбил «Опель». Водитель при повороте не уступил дорогу. У пострадавшего перелом плеча. 38-летнего автомобилиста ждет штраф, отмечает МВД. Второй случай произошел вечером в Тирасполе у Дома Советов. Легковушка, которая ехала в сторону почты, сбила 46-летнего мужчину. У него ушибы головы. ГАИ проводит разбирательство. Спас соседа из огня житель Протигайловки. Заметил дым из окон дома, вызвал пожарных и сам поспешил на помощь. В доме были двое мужчин. Один выбрался, а хозяин оставался внутри. Спал в комнате, где бушевал огонь. Сосед разбудил и вытащил. Помощь медиков 41-летнему владельцу дома не понадобилась. Потушили все пожарные. Причиной возгорания стал окурок. Продолжаем. Приднестровской таможне сегодня 34 года. Контроль на границе – задача ведомства. Одно из последних достижений ГТК – борьба с наркотрафиком. Благодаря работе сотрудников таможни только за последний год возбуждено 12 уголовных дел по факту перемещения наркотиков. В 7 случаях фигуранты – жители Молдовы. Пресекать наркотрафик приднестровским службам приходится самостоятельно. Контактов с коллегами из Молдовы нет. Этот вопрос поднимал на встрече с председателем ОБСЕ вице-премьер Виталий Нягу. С наркотрафиком можно было справиться вместе, отметил Нягу. Однако Кишинев на сотрудничество не идет. Для борьбы с веществами в таможне Приднестровья возродят службу кинологов. И о погоде на завтра, 2 октября. Малооблачно, без осадков. Ночью от 4 до 7 тепла, но на почве местами заморозки до 2 градусов. Днем плюс 19-21. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетело?
2: Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала. Там сейчас акция.
1: Вау, я тоже хочу.
2: Так позвони в студию загара «Санстудио».

0: Все, 4 5 3. И запишись.
1: Погоди, а это обязательно?
2: Нет, ну это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее. Лежишь как на пляже.
1: А если я вертикальную хочу?
2: Сан Студио 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия загара Сан Студио в торговом центре Монарх. С нами лето круглый год.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
3: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
4: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах.

0: страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-5008. Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на itc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Агрофирме в селе Суклея требуются работники на сбор фундука и грецкого ореха. Телефоны для справок 37-01-115 и 779-61-104.
2: Твои полы ждут.

0: Не знаешь, как поступить? Карты Таро не дают ответа. Гадалка переехала в другой район. Спроси у книги.
1: По утрам в шоу «Хорошее начало» гадаем по книге дня. Мы знаем, как сделать утро интересным.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетела?
3: Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала. Там сейчас акция.
2: Вау, я тоже хочу.
3: Так позвони в студию Загара Санстудио 453 и запишись.
2: Погоди, а это обязательно?
3: Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее. Лежишь как на пляже.
2: А если я вертикальную хочу?
3: Санстудио 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия Загара Санстудио. Студио в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
4: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Реклама на Интер-ФМ.